0: Neměli jste probouzet spícího medvěda, říká běloruský prezident Lukašenko o příčinách zahájení zvláštní vojenské operace. Zdůraznil, že boje budou pokračovat, dokud nebude Zelenský donucen k trvalé mírové dohodě.
1: Ви знаєте, американці не знають, тому що ви американцям істинні причини війни не розказували. Я вам приведу примір, який обычно привожу, і ви мене поймете. У вас рядом Мексика. Точно так, как у России рядом Украина. Так? Так. Крупная страна, Соединенные Штаты Америки, мощная страна. Точно так, как Россия, с большими возможностями. Если бы в Мексике начали заставлять американцев, которые там, особенно в приграничье, живут, проамерикански настроенных людей, начали заставлять разговаривать, ну, скажем, на испанском языке, а не на английском, их детей придавливать в школе, чтобы они разговаривали только на испанском языке и так далее. А не дай бог бы в доме где-нибудь сожгли американцев в Мексике, вы как бы поступили? Вы Мексику бы сделали все, чтобы стереть с лица земли. Не дай бог, конечно, я просто пример этот привожу. Тут же так было и в Украине против России. Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украины, и заставлять их отказаться от русского языка? Ну зачем? Пусть люди выбирают себе язык сами. А если вы хотите, чтобы там был украинский, то вы настроитесь на длительную работу по-китайски. Степ-бай-степ. Тихонечко, спокойно, в детском садике, в школе, где-то в госслужбе и так далее. Это годы. Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. А там весь Восток. Более того, в Одессе, вы знаете этот случай, это факт, они сожгли людей, которых они считали своими врагами, так называемых русскоязычных. И эта политика была возведена в ранг в Украине. Ну и потом, вот говорю вам как старый политик, ну если ты живешь рядом с этим спящим медведем, ну не буди его. Найди нормальные отношения, чтобы сосуществовать. Ведь при мне было... Я это знаю, я это видел, я участвовал в этих переговорах. Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности, и том, что в Крыму военные базы, они Украине не нужны были, будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине были нормальные отношения. Нет, надо было устроить не без помощи американцев и особенно европейцев. Надо было устроить этот Майдан. Перевернули все, свергли действующего президента. Он вынужден был покинуть страну. И прочее, прочее, прочее. Много можно таких причин назвать. И знаете, они будут не в пользу Украины.
0: Běloruský prezident také uvedl, že v Bělorusku se již nachází ruský raketový systém Orešník a že právě nastoupil do služby. Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov říká, Rusko neudělá žádné ústupky. Moskva nemá v úmyslu dělat žádné ústupky v otázkách Donbasu, Novorosie nebo Krymu. Tyto otázky nejsou předmětem diskuze. Uvedl to Sergej Ryabkov v rozhovoru pro ABC News. Připomněl, že v roce 2022 se po referendech staly Doněcká lidová republika, Luhanská lidová republika a regiony Záporoží a Cherson nedílnou součástí Ruska. Americký prezident Trump spoléhá na to, že Kyjev bude rychle jednat.

0: rovnováhy sil ve světě.
1: Первое. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Zadача создания и расширения буферной зóny bezpečnosti.
0: Ruská armáda úspěšně poráží i elitní jednotky ukrajinských sil, včetně jednotek vyškolených na západě. Rusko osvobodilo více než 300 obydlených míst, včetně těch, které nepřítel proměnil ve tvrze. Poznamenal a dodal prezident na zasedání kolegia ministerstva obrany.
2: Товарищ Михаил Владимирович, руководящий состав вооруженных сил и органов государственной власти к расширенному состоянию коллегии готов. Начальник генерального штаба генерал армии Герасимов. Добрый
3: день. Товарищи офицеры.
2: Товарищи офицеры.
1: Уважаемый Андрей Рымович, уважаемые товарищи, сегодня в рамках расширенной коллегии Министерства обороны обсудим итоги работы за прошедший период. Определим приоритетные задачи по развитию вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны. Отмечу, что уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно udržuje strategickou iniciativu na всей linii fronta.
0: Bývalý velitel ukrajinských sil Valerij Zalužný prohlásil, že po návratu lidí z fronty hrozí na Ukrajině občanská válka. Řekl to na fóru o roli veteránů v poválečné Ukrajině. Podle něj může být demobilizované vojsko v případě zhoršení ekonomické situace pokušení rychle vydělat peníze.
4: Війна, на жаль, ще не завершилася. А нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішній реалій, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразовими перед усілякими провокаціями та спокусою легких грошей. Тому виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях, це мінімум, і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її лихими 90-ми, тому підтвердження. І навіть, все це може привести до ризиків політичної дестабілізації в Україні та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянська війна. Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько 1 мільйона наших захисників додому, у кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана стане новим викликом і для держави, і для цивільного суспільства. І що характерно, і для самих ветеранів.
0: А нині již hlavní výroky ruského ministra obrany Bělousova ze zasedání ministerstva obrany. Kolaps obrany ukrajinské síly je nevyhnutelný a dodal, že bojový potenciál ukrajinských sil se v roce 2025 klesl o třetinu. Ukrajinské síly ztratily téměř 500 000 bojovníků. Ruská armáda osvobodila více než 600 000 čtverečních kilometrů území. Politika evropských zemí a NATO vytváří reálné předpoklady pro pokračování vojenských akcích v roce 2026 a klíčovým úkolem ruské armády pro příští rok je udržet a zvýšit dosažené tempo útoku. Jasně vidíme pokusy evropských vůdců a kyjevského režimu vyhnout se řešení konfliktu. Říká ministr a zdůraznil, že začala příprava sil NATO na ozbrojený střet s Ruskem do roku 2030. Severoatlantická aliance zvyšuje operační rychlost přesunu vojsk na východní frontu, k čemuž plánuje zavést jakýsi vojenský Schengen. Roční rozpočet NATO vzroste o více než jednu polovinu na 2,7 bilionu dolarů, uvedl Bělousov.
5: Severoatlantický alianz продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. обновлена номенклатура